Бордёнок, я шара дебота вас и говорю. Она сама их так валядина, сеньора, а? Vou fazer chorar a gaitinha, não, vai se apagar.